0: Blue Horizon. Blue Horizon вызывает Northern Star. В обозначенной зоне эстезиса. Слышите меня?
1: Blue Horizon, здесь Northern Star. Прием хороший, 4 из 5.
0: Northern Star, подтверждаю свое положение на радаре. В одной миле по правому борту. Начинаю приближение для операции корабля.
1: Принято, Blue. Держите минимальную маневренную скорость и выстраивайтесь по нашему правому борту.
2: En Radio 5, Código Cristal, con Sassi Alami. Tienes cara de ser una chica inteligente. ¿Estarías dispuesta a defender a tu país?